0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ-74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221, телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс Тайм» на радио 100. «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ УВО «ЮРГУ-НИУ».
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинске сотрудники УФСБ задержали директора оптово-розничного комплекса «Челси» Дмитрия Авдеева. Его подозревают в даче взятки представителю банка. По данным следствия, руководитель торгового комплекса передал через посредника взятку сотруднику банка, чтобы не допустить повышения процентной ставки по кредиту. Вместе с Авдеевым задержали посредников. Возбуждены дела о даче и получении взятки, о посредничестве и о мошенничестве путем злоупотребления доверием. Вице-премьер Татьяна Голикова и министр здравоохранения Михаил Мурашко открыли в Челябинске новый филиал детской поликлиники номер 8 в жилом комплексе «Парковый премиум». Учреждение начнет принимать пациентов в ближайший понедельник, рассчитано на 200 посещений в смену и сможет обслужить до 5000 человек. В здании два отдельных входа для здоровых и больных детей, холл, гардеробная, удобные зоны ожидания с пеленальниками. Голикова отметила важность создания комфортных пространств для детей, а Мурашко отметил низкую детскую смертность и хорошую организацию профосмотров, добавив, что поликлиника больше похожа на игровую комнату, чем на больницу. Челябинская тяжелоатлетка Ксения Пасхина выиграла золото на спартакиаде народов России в Верхней Пышме с результатом 234 килограмма по сумме двоеборья. Спортсменка призналась, что ожидала более серьезной конкуренции, а победа далась легко. Это ее лучший результат за 4 года, хотя в карьере были и более тяжелые веса. Физический запас Пасхина планирует оставить на чемпионат России в Москве, который пройдет с 10 по 13 сентября. Девушка намерена выиграть золото. Тренируется спортсменка под руководством Павла Григорьева. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 21 градуса. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: О погоде на Радио 100, спонсор прогноза, медицинский центр Кема. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 21 градуса.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: дома хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня хочу поговорить о торшерах. Этот предмет способен значительно изменить атмосферу любого интерьера. В любой готовый интерьер можно занести торшер и найти ему место. От классических и винтажных до ультрасовременных утонченных экземпляров. И это всегда про уют и зонирование. Торшер способен до неузнаваемости менять интерьер в вечернее время. Он может стоять в темном углу коридора или прихожей, подсвечивая пространство, дополнять группу кресла или столика в кабинете или гостиной. Как же выбрать торшер? Для начала необходимо определиться, для чего он вам нужен. Если необходим свет для чтения возле кресла, прекрасно подойдут торшеры с поворотными плафонами или абажурами. Они дают мягкое свечение, и при этом лампочка скрыта и не слепит в глаза. Если нужно подчеркнуть текстуру на стене или подсветить темный угол, лучше выбрать светильник с отраженным или направленным светом в минималистичном стиле. Для небольших квартир максимально тонкие поворотные торшеры подойдут лучше всего. Классические модели с абажурами дают мягкий рассеянный свет, а современные поворотные направленные светильники прекрасно подчеркнут акцент на картине, текстуре стены или потолка. Но торшер может быть не только предметом освещения, но и предметом декора. Его внешний вид способен играть роль скульптуры в интерьере, украшая пространство и дополняя его. Будет это дизайнерский торшер или предмет, созданный своими руками. Клиентам я рекомендую светильники с отраженным светом. Они дают мягкое ощущение и при этом добавляют скульптурности самому интерьеру. Торшер – это всегда средний уровень освещения, который делает пространство

Je ne dors plus. Je te désire. Prends-moi. Je suis à toi.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Казахстан временно не поставляет нефть в Германию по трубопроводу «Дружба» из-за технических ограничений на стороне транзита. Об этом сообщили ТАСС в Минэнерго Республики. Поставки могут возобновиться после устранения ограничений и при наличии договоренности между всеми заинтересованными сторонами. С 1 мая нефть в Германию идет в обход «Дружбы» через российский порт Усть-Луга и Каспийский трубопроводный консорциум. В июле в ведомстве также сообщали, что на июль и август поставок по «Дружбе» не планируется. Министерство просвещения Российской Федерации выпустило методические рекомендации, согласно которым школы должны учитывать пропускную способность столовых при составлении расписания уроков. Это необходимо, чтобы избежать перегрузок и обеспечить равномерное распределение учащихся в течение дня. В документе также указано, что в расписании нужно предусматривать большую перемену, достаточную для полноценного питания. Кроме того, если дети находятся в школе более 4 часов, образовательная организация обязана обеспечить им горячее питание. Россия заинтересована в наращивании экспорта рыбы в Бразилию и увеличении числа поставщиков. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков в интервью ТАСС в преддверии Восточного экономического форума. Он отметил, что после встречи с министром рыбного хозяйства Бразилии стороны обозначили эту заинтересованность. Сейчас объем поставок пока незначительный, но аккредитовано более 60 российских предприятий на экспорт ментая и трески. Картины российских художников вызвали большой интерес на выставке масляной живописи International Oil Painting в Гонконге. В экспозиции, которая проходит в галерее Центральной библиотеки уже второй раз, участвуют более 70 мастеров из Китая, России и Франции. Представлены пейзажи, портреты и натюрморты Анатолия Любавина, Никиты Могилевцева, Андрея Склиренко, Арсена Курбанова, Александра Гришина и Натальи Бекетовой. Художники отметили теплый прием публики и ее интерес к русской живописи, а также провели мастер-класс, где писали портреты натурщиков и картины на свободную тему. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 21 градуса. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
2: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот. Мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится. Мать – порядок, папа – цирк. Мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай. Мама любит, папа учит. Мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: О погоде на Радио 100 спонсор прогноза медицинский центр Кема. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 21 градуса.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 740372. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о песне британского певца Джеймса Бланта «Carry You Home». Я отнесу тебя домой. Trouble is her only friend, and she's back again. Проблема ее единственный друг, и вот она снова вернулась. Makes her body older than it really is. Makes her body older than it really is. Состарив ее тело. Песня вышла в 2008 году и вошла во второй студийный альбом Джеймса «All the Lost Souls». В отличие от его знаменитой баллады «You're Beautiful», здесь история гораздо более мрачная. Это песня о человеке, который переживает тяжелые времена, и о другом человеке, готовом быть рядом до самого конца.

As strong as you were, tender you go, I'm watching your breathing for the last time. Какой ты была сильной, такой нежной ты стала теперь. Я смотрю, как ты делаешь свой последний вздох. A song for your heart, but when it is quiet, I know what it means, and I'll carry you home. Звучит песня твоего сердца, а когда она затихнет, я пойму, что это значит, и отнесу тебя домой. В центре композиции образ женщины, которая словно потеряла опору. Певец намеренно не дает однозначного объяснения ее судьбе. Поэтому песню можно воспринимать по-разному, как историю тяжелой болезни, трагической любви или просто о человеке, который оказался на грани и нуждается в поддержке. Главная фраза песни звучит как обещание: «Я буду рядом, когда ты уже не справляешься сама». В ней нет попытки исправить чужую жизнь, только готовность поддержать человека и не оставить его одного в самый тяжелый момент. If she had wings, she would fly away. Если бы у нее были крылья, она бы улетела. And another day God will give her some. И однажды Бог подарит ей их. Музыкальная Carry You Home.

0: на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Да ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Накануне в Кунашакском округе 14-летний водитель питбайка не справился с управлением и наехал на стоявший на обочине мини-мотоцикл, рядом с которым находился его 13-летний владелец. Оба подростка получили травмы и были госпитализированы, сообщили в Главном управлении МВД по Челябинской области. Проводится проверка. С начала года в регионе произошло почти 70 ДТП с участием подростков на питбайках. Двое погибли, 78 пострадали. Полиция призывает родителей не покупать детям питбайки, подчеркивая, что это не игрушка, а средство повышенной опасности. В Карталах завершилось обновление парковой зоны, выбранной горожанами через онлайн-голосование. Брусчатка объединила все уголки парка в единые маршруты. Центральная дорожка в Ореховой роще, посвященная участникам СВО. Это тихое тенистое место уже называют аллеей памяти. Без монументов, но с атмосферой, располагающей вспомнить защитников страны. Покрытие ровное и не скользкое даже после дождя. Учтены интересы мам с колясками, пенсионеров и маломобильных горожан. Вдоль маршрутов стоят скамейки с навесами, качели, урны и есть теннисные зоны для отдыха в жару. В Екатеринбурге завершился финальный раунд соревнований по скалолазанию в дисциплине «Лазание на трудность» в рамках спартакиады народов России. Бронзу Челябинской области принесла спортсменка из Миасса Елена Красовская. Женский финал прошел на трассе высотой 15 метров, которую участницы увидели всего за несколько минут до старта. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 21 градуса. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: О погоде на Радио 100 спонсор прогноза медицинский центр Кема. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 21 градуса.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Компания Wildberries не отказалась от планов построить логистический центр на 100 тысяч квадратных метров в Тюменской области. Об этом заявил губернатор Александр Маур. Власти не получали от маркетплейса заявок об изменении планов. Сроки строительства сохраняются прежними. Соглашение о возведении объекта было подписано с основательницей компании Татьяной Ким в марте 2022 года. Проект оценивался в 11 миллиардов рублей. Сдать объект планируется в 2028 году. С середины июля 2026 года украинские беспилотники атаковали склады Wildberries в Тамбовской области, Электростали, Краснодаре и других регионах. 7 августа во время действия режима беспилотной опасности загорелся склад в Екатеринбурге. Приставы могут взыскать имущество и счета Telegram, если компания не оплатит штрафы добровольно, сообщила ТАСС-адвокат Татьяна Косых. Если у мессенджера нет активов в России, взыскать будет нечего. Производство закроют, но долг останется. Неуплата грозит новым штрафом в двойном размере. Задолженность не ведет к блокировке мессенджера. Для этого нужны отдельные основания по закону. Жертвой дистанционных мошенников может стать каждый пользователь мобильного телефона. Аферисты обзванивают всех без разбора. Об этом ТАСС сообщил Владимир Васенин из Главного управления МВД Москвы. Пол и возраст значения не имеют. 50% жертв – это женщины. Остальные – мужчины. За полгода в Москве зафиксировано 16 тысяч таких преступлений. Почти на 6 тысяч меньше, чем год назад. На снижение повлияли результаты работы полиции, банков и новых законов. Но мошенники продолжают придумывать новые схемы. Российские бойцы ММА способны побить все мировые рекорды. Такое мнение высказал чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев, комментарий которого приводит пресс-служба UFC. Боец защитил чемпионский титул, победив ирландца и установил рекорд по продолжительности победной серии. Теперь она насчитывает 17 поединков. Махачеву 34 года, на его счету 29 побед и одно поражение в ММА. В 2025 году он стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC в двух весовых категориях. Четырежды защищал пояс в легковом весе, которым владел с октября 2022 года, но позднее оставил его ради перехода в другую категорию. В ноябре 2025 года боец победил австралийца и стал чемпионом в полусреднем весе. Это была его первая защита титула. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность. Возможно, небольшие дожди. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4 градуса, завтра днем до плюс 19. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: О погоде на радио 100. Спонсор прогноза – медицинский центр Кема. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность. Возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4 градуса, завтра днем до плюс 19.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 100. У нас схожие вкусы.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба «Светлана» Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Культурний код на Радіо СТОМ.
1: 17 августа Министерство культуры Челябинской области исполняется 22 года. За это время регион ворвался в топ-5 страны по числу модельных библиотек, обновил десятки домов культуры, а театры Южного Урала завоевали 7 премий «Золотая маска». Проекты становятся масштабными с новыми выставками, открытиями и благодарными зрителями навстречу культурной столице 2027. В гостях студии «Радио 100» министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: 22 года Министерству культуры Челябинской области, дата достаточно серьезная уже. И если вернуться немножко в прошлое, отмотать время назад, какие три главных решения первых лет работы заложили вот эту основу современной культурной политики региона?
2: Ну, я думаю, главное решение, наверное, это даже не решение было, а целая серия решений по воплощению политики в сфере культуры – это обеспечение доступности всех жителей Челябинской области к лучшим образцам культуры, искусства страны и мира.
1: А вот какие культурные коды Челябинской области, уникальные культурные коды, удалось не просто сохранить, но и выдвинуть на федеральный уровень вот благодаря слаженной работе министерства за 2 десятилетия?
2: Ну, хочу отметить, что за все эти годы у нас не закрыто ни одного учреждения культуры, что, в принципе, для каких-то лет, особенно тяжелых для культуры, это было довольно сложно, потому что приходилось общаться с главами администрации, выезжать на места, убеждать, что нельзя закрывать там библиотеки, музыкальные школы и так далее, потому что вообще бытовало мнение где-то вот в 2010-е годы, что библиотеки скоро закроются, потому что появились у нас планшеты, и мы такие сейчас все на планшетах будем читать и так далее. Но вы знаете, что мы эту позицию отстояли, и библиотеки сегодня мы, например, занимаем 5-е место среди всех регионов по количеству модельных библиотек, это включая и Москву, и Питер. Поэтому это так довольно достойно. Вот. А вообще, если говорить о сильных сторонах, которые мы развиваем, которые нам удается поддерживать, это прежде всего образование, потому что у нас 3 уровня образования – это музыкальная школа, колледж и, собственно, институт или консерватория. И здесь Челябинская область очень сильная, потому что в некоторых областях вообще нет высшего образования в сфере культуры, я уже не говорю о музыкальной культуре, например, соседняя Курганская, а у нас есть сразу Магнитогорская консерватория, и у нас наш вуз, институт искусств, который в основном кафедры исполнительского искусства. И также есть такие же кафедры в федеральном вузе, что тоже усиливает наши позиции сегодня, ну и в принципе по другим областям. Так что образование есть чем похвастаться. И вот детская филармония тоже один из проектов таких образовательно-кадровых, который кует наши кадры в профессиональной филармонической сфере и так далее. И здесь уже вот неоднократно меня приглашали на российские различные симпозиумы с выступлением именно о том, как у нас выстраивается работа в сфере образования, в сфере подготовки кадров. Безусловно, театральное искусство, можно сказать, библиотечное, я уже сказал, направление, и материально-техническое обеспечение – это то, что, ну, наверное, самое сложное и самое дорогое, потому что не просто надо отремонтировать там фасады, починить и так далее, это еще и инструменты, приобретение этих инструментов. Их довольно немало, не всегда там руководители у нас понимали раньше, для чего эти инструменты нужны и так далее. Вот сейчас Алексей Леонидович прекрасно понимает, что действительно те же самые баяны, например, они для разного возраста разные. И нельзя просто купить баян в музыкальной школе, на этом успокоиться. Вот, нужны разные инструменты и нужна практика. Для этого тоже у нас существуют различные программы. Вот как раз Министерство культуры продумывает и финансирует эти программы, отслеживает, мониторит и следит за улучшением качества и образования там, и так далее. Вообще очень много сфер в культуре, если так вот рассказывать. Ну, попросили вот несколько, я назвал несколько. Вообще направление у читателей библиотеки – одно музей, другое – музыкальная школа, третье – там высшее образование, четвертое – театры, концертные организации, самодеятельность и так далее. Это все направления, которые имеют свои законы, я имею в виду федеральные законы, а также законы развития, свои стратегии. И здесь, безусловно, надо каждому из них уделять внимание, чтобы ни одно из них не отставало.
1: Это точно. 22 года. Дата не круглая, но этот год такой ответственный, потому что возлагаются крупные мероприятия. Это нынешнего года проект этого года «Малая культурная столица». И, конечно же,

0: мероприятия, которые будут здесь проведены в области. Вот. И также наши мероприятия, как сказать, повседневные, ежедневные, те, что мы проводим ежегодно. У нас более 280 мероприятий, которые входят только по постановлению правительства Челябинской области, являются областными при поддержке губернатора. Это представьте, какое количество мероприятий. Среди них, ну, известные Бажовский там фестиваль и так далее, Курчатов фест, вроде недавно пришедший, но тоже уже очень полюбившийся нашим зрителям, нашим слушателям и так далее. И включая какие-то небольшие, но очень необходимые мероприятия, связанные с поддержкой художественного образования, музыкального образования и так далее, какие-то фестивали. Ведь эти вроде как конкурсы, они не так ярко проходят, как Курчатов фест, но они охватывают всю область, проходят районные, зональные, областные фестивали, которые призваны не только отметить творчество наших ребят, но и педагогов. И педагогов мы тоже оцениваем и видим, что кого-то надо подтянуть, например. И постоянно проводятся у нас различные семинары, мастер-классы и так далее для педагогов в том числе. Поэтому такая, в общем, всеобъемлющая работа. И вот она сейчас у нас в два раза больше, в два раза сильнее, потому что мы, конечно, не должны лицом в грязь ударить. И в 27-м году здесь будет Координационный совет, и приедут все министры культуры нашей страны. И, конечно, мы хотим себя показать во всеоружии.
1: А мы все в большом предвкушении, что же будет у нас в сфере культуры. Очень ждем. Поговорим о людях. В преддверии дня рождения Министерства культуры произошли заметные кадровые изменения. Диана Малышева, ранее возглавлявшая дирекцию фестивальных и культурно-массовых мероприятий, назначена вашим заместителем по творческим специальным проектам. Вот это назначение, оно тоже же ведь связано, да, с будущими задачами региона?
0: Ну да, это вызвано прежде всего, конечно, тем, что очень большой объем работы у нас появился, связанные с новыми мероприятиями, связанные с сеткой мероприятий, связанные с логистикой, очень серьезной такой, потому что когда приезжают там такие фестивали, как Дунаевский, например, или тот же Эрмитаж приедет и так далее, это очень серьезная большая нагрузка на наше министерство. Мы просили губернатора нам помочь в этом плане, он откликнулся. И у нас появился не только заместитель, там целый отдел, который занимается именно подготовкой и в дальнейшем проведением будет заниматься замечательного года, который мы проведем в рамках столицы. Вот, потому что, ну, по сути, это такой дирижер, который будет дирижировать. И сейчас мы доверили Диане Алексеевне и театры, и концертные организации. Сейчас входит в ее юрисдикцию. То есть она будет руководить, смотреть, командовать. Потому что каждый директор же на месте может не знать, что где-то в каком-то театре, что будет проходить в какой-то день. И так сделать, чтобы зрителю было удобно, с одной стороны, чтобы не было каких-то пустот в то же время в афише, и чтобы заполняемость зала была и так далее. Это очень сложная такая работа, похожа на дирижерскую, наверное, работу. Вот. А у Дианы Алексеевны очень большой опыт и в логистике, и в проведении крупных мероприятий. Так что я думаю, что как раз вот эта должность ей по силе.
1: Действительно, да, знаю вот эти все большие мероприятия, которые организованы Дианой Алексеевной, как парад 9 мая и большие все эти фестивали. Алексей Валерьевич, последний на сегодня вопрос, такой теплый, в преддверии дня рождения, что бы вы пожелали своим коллегам и всем неравнодушным в культурной сфере нашего региона?
0: У нас вообще, я считаю, что культурные люди – это все люди, которые так или иначе, ну, хотя бы носят одежду, потому что это тоже элемент культуры, вообще все, что не возьми, это элемент культуры. Я хочу пожелать, чтобы в следующем, ну, празднуя такой вот не юбилейный 22-й год, как можно больше возможностей возникало у наших зрителей, у наших слушателей, потому что мы именно на это работаем. Я вначале сказал, что наша политика – это обеспечение доступности. Вот чтобы эта доступность была, чтобы она чувствовалась. Понимаю, что не всегда можно достать билеты, но тем не менее можно не отчаиваться и знать, что этот спектакль будет повторен, и я обязательно на него схожу и так далее. Мы эту возможность будем обеспечивать. Вот. А вы приходите к нам, мы вас очень ждем.
1: А я еще раз поздравляю вас с 22-летием и напомню, что в гостях студии «Радио 100» был министр культуры Челябинской области Алексей Петехтин. Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
2: Культурный код на «Радио 100».

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-ВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Да ведь я это не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс-тайм.
5: This night

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Накануне в Кунашакском округе 14-летний водитель питбайка не справился с управлением и наехал на стоявший на обочине мини-мотоцикл, рядом с которым находился его 13-летний владелец. Оба подростка получили травмы и были госпитализированы, сообщили в Главном управлении МВД по Челябинской области. Проводится проверка. С начала года в регионе произошло почти 70 ДТП с участием подростков на питбайках. Двое погибли, 78 пострадали. Полиция призывает родителей не покупать детям питбайки, подчеркивая, что это не игрушка, а средство повышенной опасности. В Карталах завершилось обновление парковой зоны, выбранной горожанами через онлайн-голосование. Брусчатка объединила все уголки парка в единые маршруты. Центральная дорожка в Ореховой роще, посвященная участникам СВО. Это тихое тенистое место уже называют аллеей памяти. Без монументов, но с атмосферой, располагающей вспомнить защитников страны. Покрытие ровное и не скользкое даже после дождя. Учтены интересы мам с колясками, пенсионеров и маломобильных горожан. Вдоль маршрутов стоят скамейки с навесами, качели, урны и есть теннисные зоны для отдыха в жару. В Екатеринбурге завершился финальный раунд соревнований по скалолазанию в дисциплине «Лазание на трудность» в рамках спартакиады народов России. Бронзу Челябинской области принесла спортсменка из Миасса Елена Красовская. Женский финал прошел на трассе высотой 15 метров, которую участницы увидели всего за несколько минут до старта. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность. Возможно, небольшие дожди. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4 градуса, завтра днем до плюс 19. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: О погоде на радио 100. Спонсор прогноза – медицинский центр Кема. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность. Возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4 градуса, завтра днем до плюс 19.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио 100. 100 FM.

0: дома хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня хочу поговорить о торшерах. Этот предмет способен значительно изменить атмосферу любого интерьера. В любой готовый интерьер можно занести торшер и найти ему место. От классических и винтажных до ультрасовременных утонченных экземпляров. И это всегда про уют и зонирование. Торшер способен до неузнаваемости менять интерьер в вечернее время. Он может стоять в темном углу коридора или прихожей, подсвечивая пространство, дополнять группу кресла или столика в кабинете или гостиной. Как же выбрать торшер? Для начала необходимо определиться, для чего он вам нужен. Если необходим свет для чтения возле кресла, прекрасно подойдут торшеры с поворотными плафонами или абажурами. Они дают мягкое свечение, и при этом лампочка скрыта и не слепит в глаза. Если нужно подчеркнуть текстуру на стене или подсветить темный угол, лучше выбрать светильник с отраженным или направленным светом в минималистичном стиле. Для небольших квартир максимально тонкие поворотные торшеры подойдут лучше всего. Классические модели с абажурами дают мягкий рассеянный свет, а современные поворотные направленные светильники прекрасно подчеркнут акцент на картине, текстуре стены или потолка. Но торшер может быть не только предметом освещения, но и предметом декора. Его внешний вид способен играть роль скульптуры в интерьере, украшая пространство и дополняя его. Будет это дизайнерский торшер или предмет, созданный своими руками. Клиентам я рекомендую светильники с отраженным светом. Они дают мягкое ощущение и при этом добавляют скульптурности самому интерьеру. Торшер – это всегда средний уровень освещения, который делает пространство уютнее. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Компания «Wildberries» не отказалась от планов построить логистический центр на 100 тысяч квадратных метров в Тюменской области. Об этом заявил губернатор Александр Маур. Власти не получали от маркетплейса заявок об изменении планов. Сроки строительства сохраняются прежними. Соглашение о возведении объекта было подписано с основательницей компании Татьяной Ким в марте 2022 года. Проект оценивался в 11 миллиардов рублей. Сдать объект планируется в 2028 году. С середины июля 2026 года украинские беспилотники атаковали склады «Wildberries» в Тамбовской области, Электростали, Краснодаре и других регионах. 7 августа во время действия режима беспилотной опасности загорелся склад в Екатеринбурге. Приставы могут взыскать имущество и счета Telegram, если компания не оплатит штрафы добровольно, сообщила ТАСС-адвокат Татьяна Косых. Если у мессенджера нет активов в России, взыскать будет нечего. Производство закроют, но долг останется. Неуплата грозит новым штрафом в двойном размере. Задолженность не ведет к блокировке мессенджера. Для этого нужны отдельные основания по закону. Жертвой дистанционных мошенников может стать каждый пользователь мобильного телефона. Аферисты обзванивают всех без разбора. Об этом ТАСС сообщил Владимир Васенин из Главного управления МВД Москвы. Пол и возраст значения не имеют. 50% жертв – это женщины. Остальные – мужчины. За полгода в Москве зафиксировано 16 тысяч таких преступлений. Почти на 6 тысяч меньше, чем год назад. На снижение повлияли результаты работы полиции, банков и новых законов. Но мошенники продолжают придумывать новые схемы. Российские бойцы ММА способны побить все мировые рекорды. Такое мнение высказал чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев, комментарий которого приводит пресс-служба UFC. Боец защитил чемпионский титул, победив ирландца и установил рекорд по продолжительности победной серии. Теперь она насчитывает 17 поединков. Махачеву 34 года, на его счету 29 побед и одно поражение в ММА. В 2025 году он стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC в двух весовых категориях. Четырежды защищал пояс в легковом весе, которым владел с октября 2022 года, но позднее оставил его ради перехода в другую категорию. В ноябре 2025 года боец победил австралийца и стал чемпионом в полусреднем весе. Это была его первая защита титула. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность. Возможно, небольшие дожди. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4 градуса, завтра днем до плюс 19. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790 94 91.

0: О погоде на радио 100. Спонсор прогноза – медицинский центр Кема. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность. Возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4 градуса, завтра днем до плюс 19.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте «Все лето» в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о песне британского певца Джеймса Бланта «Carry You Home». Я отнесу тебя домой. Trouble is her only friend, and she's back again. Проблема ее единственный друг, и вот она снова вернулась. Makes her body older than it really is. Makes her body older than it really is. Состарив ее тело. Песня вышла в 2008 году и вошла во второй студийный альбом Джеймса «All the Lost Souls». В отличие от его знаменитой баллады «You're Beautiful», здесь история гораздо более мрачная. Это песня о человеке, который переживает тяжелые времена, и о другом человеке, готовом быть рядом до самого конца.

0: As strong as you were, tender you go, I'm watching your breathing for the last time. Какой ты была сильной, такой нежной ты стала теперь. Я смотрю, как ты делаешь свой последний вздох. A song for your heart, but when it is quiet, I know what it means, and I'll carry you home. Звучит песня твоего сердца, а когда она затихнет, я пойму, что это значит, и отнесу тебя домой. В центре композиции образ женщины, которая словно потеряла опору. Певец намеренно не дает однозначного объяснения ее судьбе. Поэтому песню можно воспринимать по-разному, как историю тяжелой болезни, трагической любви или просто о человеке, который оказался на грани и нуждается в поддержке. Главная фраза песни звучит как обещание. Я буду рядом, когда ты уже не справляешься сама. В ней нет попытки исправить чужую жизнь, только готовность поддержать человека и не оставить его одного в самый тяжелый момент. If she had wings, she would fly away. Если бы у нее были крылья, она бы улетела. And another day God will give her some. И однажды Бог подарит ей их. Музыкальная «Carry You Home» построена на характерной для Джеймса Бланта сдержанной эмоциональности. Спокойное начало постепенно переходит в мощную кульминацию, а вокал звучит особенно уязвимо. Песня стала одним из заметных синглов альбома и показала другую сторону артиста. Не романтического героя, а человека, который говорит о потере, боли и преданности. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на Радио 100.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Да хоть я это не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221, телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев анонсировал антитеррористические учения в школах и детских садах страны. Комплексный сценарий предполагает атаку беспилотников, нападение с применением горючих жидкостей и захват заложников. Практические действия с 18 по 19 августа отработают руководители учреждений, педагоги и охранники, а в сентябре МЧС проведет дополнительные тренировки. Подобные учения уже проходили весной. В Челябинской школе отрабатывали алгоритм действий при нападении. Алексей Текслер поручил Минкульту области наладить сотрудничество с Союзмультфильмом для обучающих мастер-классов и творческих встреч в школе креативных индустрий. Повод – открытие в Челябинске выставки «Фабрика чудес» к 90-летию киностудии, одной из 7 городов-участников. Выставка на главной площади работает 5 дней. Вход бесплатный, ожидается до 7 тысяч посетителей. Гостей будет встречать «Голос Чебурашки», внутри мастер-классы, аквагрим, аниматоры и дискотека. Губернатор подчеркнул, что событие работает на статус культурной столицы 2027 года, ведь культура начинается с детства. Многие жители Челябинска мечтают о парковке во дворе, но залить пустырь асфальтом без оформления не выйдет. Это штраф за самозахват. Чтобы легализовать стоянку, нужно пройти 5 этапов, о которых рассказали эксперты портала «Объясняем РФ» изданию «Вечерний Челябинск». Вначале необходимо проверить через Росреестр, что участок принадлежит многоквартирному дому, ведь если земля муниципальная, работы сочтут самоуправством. После подтверждения прав нужно провести собрание собственников и получить не менее 2/3 голосов, причем финансирование из статьи «Текущий ремонт» невозможно, так как это капитальное благоустройство, поэтому жителям придется скидываться самим. Следующий шаг – это подготовка проекта с учетом противопожарных разрывов, санитарных норм, схемы движения и мест для инвалидов. Простой схемы от руки недостаточно. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность. Возможно, небольшие дожди. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4 градуса, завтра днем до плюс 19. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Наша
1: мировой бестселлер на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

0: О погоде на радио 100. Спонсор прогноза – медицинский центр Кема. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность. Возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4 градуса, завтра днем до плюс 19.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот, мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится, мать – порядок, папа – цирк, мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай, мама любит, папа учит, мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для пап и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Да хоть я это не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Реклама на Радио 100.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь. А средства приумножения 790 94 91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221, телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.
5: A cigarette

0: of you.
1: Вы слушаете «Радио 100».

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт.

0: Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: Люкс Тайм.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это do you? Ага, do you.
3: Mr. Ivanov, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Да хоть я это не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Вы слушаете «Радио 100».
1: Va-t'en, ouais. Va-t'en, c'est mieux comme ça.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

Радіо 100. Радіо 100. Радіо 100. 100 FM.

0: на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Mr. Ivanov, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221, телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс тайм.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221, телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.